0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Я все-таки хочу остановитися коротко на вот этой колонке Родиона Кудряшова, заместителя командира 3-го армейского корпуса. Он написал о том, каким образом готовилась операция «Вивальди». Там есть несколько тезисов, вы их тоже выписывали, вы их публиковали в своем телеграм-канале. Там речь, понятно, шла и о том, что, цитирую, на войне территорию отвоевывают именно штурмовики, то есть пехота. Там интересный, для тех, кто не военный, момент о том, что наступление начинается не тогда, когда пехота получает приказ двигаться вперед, что-то значительно раньше все начинается со штабов командиров, подготовки людей, логистики, разведки и так далее. Но на что я обратил внимание, и я думаю, что, возможно, тут нужно объяснить для наших зрителей и слушателей. Корпус, речь идет о 3-м армейском корпусе, начал отвоевывать территорию и наступать после того, как научился выигрывать время. Время от выявления проблемы до решения, от решения до действия, от обнаружения цели до ее поражения. Мне кажется, у нас редко, как минимум в публичном пространстве, используется такое словосочетание «выиграть время», «научиться выигрывать время». Что это означает, если объяснить это простым человеческим языком?
2: Потому что все на войне решает время, на войне решает скорость. Если мы берем сейчас лабораторную ситуацию, для гражданских, чтобы объяснить, у вас есть два батальона, которые столкнутся в поле. Понятно, сейчас это так и происходит, это не времена Наполеона, но мы упрощаем. Два батальона сталкиваются в поле. Победит тот батальон, который первый увидит и первый примет решение о нанесении ударов и так далее. Первый увидит здесь еще. То есть вам нужны средства обнаружения, вам нужны хорошая организованная система принятия решений, цепочка командования. С момента, как обнаружили цели, дошло до командира, он принял решение, спустили это тем, кто наносит удары, и нанесли удары. Кто первый это сделает, то есть быстрее, выиграет время, вот, тот будет на коне, победит. У кого это тормозит, у кого это работает медленнее и хуже, тот проиграет. Вот и все. Поэтому это как раз то, о чем он говорит. И, и абсолютно правильно говорит. Это фундамент. Фундамент, база, грунт, основа.
1: Там еще интересно, я увидел это в том числе в таких независимых российских изданиях, вот те, которые иноагенты, те, против которых, против руководителей которых открыты уголовные дела в России. Значит, там такая формулировка: Украина впервые применила боевых роботов против российской армии на Донбассе. Речь идет, как раз о НРК, то есть наземных роботизированных комплексах. Более того, в режиме камикадзе. Да, о чем там идет речь? Оснащенные камерами роботы после высадки самостоятельно двигались по российским позициям, искали цели, атаковали их. Есть цитата как раз 3-го армейского корпуса, там, где враг не ожидал, появились 200-300 солдаты России, уникальную тактику глубокого поражения создали с нуля бойцы подразделения ударных НРК. Насколько справедливо говорить про впервые применила боевых роботов против российской армии? Неужели мы не видели ничего подобного за годы полномасштабной войны?
2: Красивый журналистский этот. Что такое боевые роботы? НРК? Так НРК уже не первый год воюет.
1: То есть, фактически, на НРК цепляется боеприпас, да, НРК выявляет врага, дальше НРК подрывается, у нас есть 200-300 российские войска.
2: Или боеприпасы, или, может быть, орудия установлены на НРК, или НРК, который вывозит. Роботизированные системы используются сейчас широко, максимально широко. Просто это такая штука очень для заголовков, понимаете, там роботы, поменяли роботов. Вот. Другие вещи, количество их синергии и операции. Например, там, когда коптерами высадили роботов куда-то там в тылы к ним, такого никто не делал. В рамках такой операции, когда целый корпус там батлится где-то в индустриальной войне, где государство на государство, стенка на стенку. Кого никто не делал, чтобы коптеры высаживали куда-то НРК. Это да, такие вещи впервые происходят. Не потому, что не существовало до этого коптеров, не существовало до этого НРК. Вообще, все эти дроны или что-то такое, Германия, Третий Рейх или Советский